0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: О чем ты не спишь по ночам?

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Из Соликамска с любовью.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Понедельник на календаре, друзья. Я думаю, что пора пройти все 5 стадий принятия этого самого факта, этого самого утра. Отрицание, гнев, торг, принятие, ну и включение Сулими Шоу погромче.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Ну что, друзья мои, начинаем программу. 15 у нас сегодня с вами уже июня. Еще немного и июнь у нас перешагнет свою половинку. Завтра уже 16 число, а учитывая, что в июне у нас всего 30 дней, ну, можно сказать, что уже полмесяца лето прошло. Как прошло? Успели ли сделать то, что было запланировано на эти самые полмесяца? Заходите, пишите. Начинается утренняя перекличка. Как провели выходные? Как встретили День России? Чем занимались? С удовольствием читаю все ваши комментарии. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Я там уже поздоровался с вами полчаса назад в видеоформате и уже получил первое сообщение. Также группа утреннего шоу в ВК Солями Шоу называется. Пишите через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ и в официальной группе радиостанции. С удовольствием начинаю читать все ваши утренние интересные, яркие приветствия. Давайте. Город Пермь начинает. Сережа, привет. Зося Янюсь передает. Сегодня у нас Анюта в гостях. То есть Анюта приехала сегодня в гости в Пермь к бабушке и дедушке, да, завтра в парк Горького отправляются на погулять. Ну да, хорошая такая, правильно, когда в гостях человек, надо его обязательно выгулять, всем хорошего настроения желает Сергей, спасибо большое. Далее, Мариэл, Нина, доброе утро, точно так же всем в эту самую минуту, 17 градусов днем, 25, солнечная погода в Мариэл сегодня ожидается. Кстати, а я даже не посмотрел, вот, некоторые смотрят за прогнозом погоды, а я вот к этой категории отношусь. Ну, не, как говорит мой голосовой помощник Алиса, летом погоду слушать только себя расстраивает. 17 градусов в настоящий момент в Перми. Днем сегодня гроза ожидается, вот я сейчас смотрю, и до 22 градусов тепла. Ну да, не густо, но тем не менее. Нина, доброе утро, еще раз буквально полевой луговой букет выкладывает нам и землянику, ух ты, вот Мариэл уже земляника, судя по всему, пошла, а вот, ну, нет, я обратил внимание, что клубника начинает краснеть, потихонечку краснеть начинает, да. Оль, привет, доброе утро, Красновишерск, погода хорошая, настроение отличное, всем хорошего дня желает наша Ольга, 18 градусов в Красновишерске. Днем сегодня 23, тоже дождики ожидаются, возможно, гроза. Ну да, кстати, я обратил внимание, что грозы какие-то короткие, да, вот, ну, по крайней мере, по Пермскому краю. Во-первых, неожиданно эта гроза может начаться, потому что она вроде бы на небе солнце светит, светло, и вдруг, бах, откуда ни возьмись, гром начинает раздаваться. Потом покапало буквально там несколько мгновений, и, соответственно, дождь закончился. Ну, по крайней мере, вот в выходные дни в Перми именно так. Я наблюдал за этими грозами, реально, какое-то мгновение, раз, дождик прошел и снова солнце светит. Нет, такой формат меня, между прочим, устраивает. Андрюх, привет, желаю доброго понедельничка всем. Степногорск просыпается 18, днем 26 сегодня с переменной облачностью, также дождики в течение дня ожидаются, ну и солнце за некоторыми облаками на фотографии его Андрея в эту самую минуту. Ну что, друзья, заходите, пишите, как дела, как просыпается, как сегодня начинается день, как планируете провести эту самую неделю и как провели эти самые праздники и День России. Всех приглашаю на утреннюю зарядку. Давайте разомнемся с правильным настроем на эту рабочую неделю. Поехали!
0: На зарядку!

0: Продолжаем программу, друзья. Доброе утро, солнце уже в деле. Еще раз с Ольмой Шоу в эфире. Твоя очередь зажигать этот понедельник. Зайдите, передайте привет, напишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов. Еще раз подчеркиваю, группу утреннего шоу ВК с Ольмой Шоу. Через приложение пишите, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. С удовольствием все комментарии ваши попринимаю, да. Суксун на связи, 15 градусов в настоящий момент. Днем сегодня вот дождики ожидаются. 22, и я так смотрю, что... Ну, завтра потеплее, завтра 25, и это тоже с переменной облачностью. Я так понимаю, что дожди где-то вокруг да около нас с вами ходят, друзья мои. Да, заходите, пишите, все с удовольствием читаю.
1: Живи со вкусом.

0: Продолжаем программу, друзья. С вами шоу продолжается. Читаю с удовольствием все ваши сообщения, которые вы мне присылаете. Давайте реально двигаться вперед, давайте просыпаться. Ну и давайте в новости поглядим.
1: Однажды в России.
0: Ну что, отгуляли? Три дня, соответственно. Следующие две сокращенные рабочие недели нас с вами ждут уже ближе к зиме. В ноябре и в декабре. Все. 2026 год, друзья. Об этом стало известно 15 июня после анализа производственного календаря. Кто его анализировал? Тут даже не пишут сегодня, кто его анализировал. Но, тем не менее, первая сокращенная неделя у нас с вами следующая. Начнется со 2 ноября и продлится до 6 ноября. Будем с вами гулять и отмечать День народного единства, который выпадает на среду 4 ноября. Таким образом, в начале ноября мы сможем отдохнуть с вами в течение нескольких дней подряд. Ну и в конце декабря трудовой период также будет сокращен до 3 рабочих дней, 28 по 30 декабря. После этого, начиная с 31, в стране начнутся продолжительные новогодние праздники, что позволит нам встретить Новый год без лишних забот. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что до первой праздничной недели в ноябре нам предстоит отработать 20 полных рабочих недель. Это очевидно, что все эти рабочие недели останутся пятидневными. Я очень рассчитываю, что у вас там запланирован отпускной какой-то период на июль, на август, соответственно. И вот этих три дня мало, конечно. Надо недельки две, или как там учителя, или полицейские. Два месяца. Или как дети, три, да? Вот это каникулы, хочется сказать. Как-то так. Далее, друзья, идем. Ну, вчера ж Дональд Трамп праздновал свои 80 лет. Ну, и вот тут нам сообщают, точнее, помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков сообщает, что Владимир Владимирович первым из иностранных лидеров дозвонился в Белый дом, чтобы поздравить Трампа с юбилеем. Слушайте, вот как моя мама, вот моя мама до меня тоже вот когда день рождения, она первой дозванивается. Но она звонит обычно там, знаете, в 6:30 утра, там, в 7. Чтобы разбудить и поздравить. Ну, это когда я не в рабочем режиме. Ну, в этот раз у меня день рождения на воскресенье пришел. Соответственно, вот в 7 утра меня разбудило. Так и здесь же. А если так посудить, вот сейчас сколько в Вашингтоне времени? У нас вот в Перми 7:14. В Вашингтоне, соответственно, 22 часа 14 минут должно быть, да? 22:14. Но это еще как бы... они же живут вчерашним днем. То есть у них еще только вечер. Они еще только там, знаете, сериальчик вечерний смотрят. Да. И получается... Ну, в Вашингтоне там 5 утра, в Москве уже сколько? Там час уже, да, дня. Соответственно, самое время позвонить, разбудить, поздравить. Есть в этом логика. В общем, поздравления звучали неформально, отражали характер личных отношений двух президентов, рассказывает дальше Ушаков. Президент Российской Федерации не скрывал уважения к бойцовским качествам юбиляра, способности преодолевать препятствия и добиваться своих целей. По словам Ушакова, Путин сказал, что незаурядные черты характера американского лидера способствуют его успехам как человека и политика. Помимо прочего, они обсудили чемпионат мира по футболу, и разговор шел около часа. Друзья мои, нормально так поздравил, душевно поговорили.
1: Хит за хитом. Только на

0: Рад, когда Татьяна Крутукова напевает себе под нос, птицы подстраиваются под ее темп и строят гнезда в ритме. Не, ну кто был в Перми? Подскажите, пожалуйста, 25 тысяч, говорят, человек на Эспланаде. Я вот не... Я смотрел видео уже о том, как концерт прошел, напоминаю, и я про это в пятницу рассказывал, о том, что Татьяна Крутукова — это главный хедлайнер Дня России, Дня города Пермь в этом году у нас была. Ну, было очень круто, было прикольно. Ну, я смотрел прямую трансляцию, ну, как смотрел, так пролистывал, проматывал. Прям вот, знаете, настроение такое. И говорят, что Крутукова никогда в лесу не теряется, потому что все начинают подпевать, все деревья начинают ей подпевать. Матушка земля, белая березонька.
1: Соль опрос.
0: Про лес мы сегодня с вами и будем разговаривать и общаться, друзья мои. Точнее, мы сегодня с вами поговорим про прогулку. Сегодня у нас международный день прогулки. Это очень полезная, между прочим, очень приятная и прикольная тема, да, которую любят и взрослые, и дети, потому что все мы любим гулять от детворы до неунывающих пенсионеров, да, друзья мои. Особенно приятно, что у нас с вами приходится на середину первого месяца лета, когда погода стоит, как правило, нужно, отлично. И вот этот день с удовольствием отмечается всем мировым сообществом, как неординарный и объединяющий людей праздник. И вот про прогулку я и хотел с вами сегодня пообщаться и поговорить. Давайте вспомним про самую необычную, может быть, вашу прогулку, где вы бывали, где гуляли, какой самый необычный маршрут для прогулки выбирали, какой маршрут вам запомнился, понравился, и вы его сейчас с удовольствием вспоминаете, с удовольствием бы еще раз прошли, да? Ну и где обычно гуляете? Ну, потому что первый вариант, он может быть, там по улицам Невского гуляли однажды, заходя на Дворцовую площадь, это прикольно и красиво, и здорово, да, или вдоль реки Казанка с посещением колеса обозрения Миллениум где-нибудь в Казани непосредственно. А вот гуляю обычно в парке, который рядом с домом, или просто по улице. Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистые улицы я поставлю в тени, а? Так, где обычно гуляете? Какой самый необычный для прогулки маршрут вы выбираете? Канале Макс сейчас в видео формате выложу сообщение, записанное по этому поводу. Жду от вас комментариев. Также пишите в группе утреннего шоу ВК Соль и Мишоу через приложение Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Сейчас я до этих сообщений еще не дошел, но дойду. После рекламы почитаю обязательно.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: продолжаем. Программа «Шарм и Шоу» продолжается, друзья. Всем хорошего дня, отличного пробуждения. Еще раз желаю я, как дела, как просыпается. Я смотрю, клубника уже пошла полным ходом. 5 литров свежесобранной клубники в качестве фотографии у Андрея представлено в группе утреннего шоу в ВК «Соль и Шоу», группа называется. Насчет недостатков. Сегодня еще и день мужских недостатков, помимо всего прочего, друзья. И вот тут Андрей размышляет на тему своих мужских недостатков. Насчет недостатков, пишет Андрей, думаю, у меня их куча, но я их не замечаю. А окружающие мне о них, об этих недостатках не говорят. И выкладывает Андрей эту самую клубнику. Ой, как ароматно. И это собрано... Это клубника, выращенная собственными руками, а не купленная на рынке. Вот на что я обращаю внимание. Друзья, мы с вами сегодня общаемся, разговариваем по поводу необычных мест для прогулки, где вы были. Давайте рассказывайте, не стесняйтесь.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM, Оса 102 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-опрос.
0: Ну что, давайте, друзья, поразмышляем на эту самую тему. И где вы обычно гуляете, где вы были за всю свою жизнь, там прогуливаясь неспешно, что у вас до сих пор вызывает такие теплые воспоминания. Я, из последнего, вспоминаю Пятигорск, вот ту, получается, историю с парком, с основным цветочным парком, который там просто восхитителен, с беседками со всеми этими, и, конечно, до провала путь-дорога такая. Вот любопытно, интересно. Но, с другой стороны, на Урале есть прекрасные места. Я вот никак не могу до Платок к Варкуш доехать. Очень хочется там побывать. Но вот из прошлого, прошлогодняя прогулка в августе, это, наверное, Уральский Марс. Вот эта тема, которую действительно стоит посетить. Такой карьер, да, уникальный природный объект недалеко от города Богдановича находится. Недалеко от Екатеринбурга, там, 120 километров получается. Глиняный карьер, который благодаря вот этим необычным пейзажам напоминает поверхность Марса. И у меня тут просто фантастические с прошлого года фотографии остались. Ну, прям красота, красота неописуемая. И еще, наверное, из самых необычных вспоминается горный парк Рускеал. Но это уже Карелия, это уже прям сердце Карелии, недалеко от городка Сартовала. Мраморный каньон, тоже бывший карьер. И там... Знаете, это цвет очень мрамора интересный, такой и пепельно-серый, серо-зеленый, белый какой-то, и вода в этом прям, такая изумрудная в этом каньоне. Просто мы там были, по-моему, в октябре в начале. Снежок выпал первый там. И очень-очень атмосферно и прикольно смотрелся. Сейчас вспоминаю, прям художественная какая-то история. Выглядит волшебно. Где вы гуляли? Где вы гуляете сейчас? Есть или нет места, которые там необычные? По кладбищу ночью, а? Кто прогуливался? Интересно.

0: продолжаем программу, друзья, с Любим Шоу продолжается. Всем еще раз хорошего дня. Понедельник у нас с вами. Мы про прогулку с вами общаемся и разговариваем. Когда последний раз где гуляли, заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу в ВК с Любим Шоу. И какой самый необычный маршрут для прогулки вы выбирали? Лен, привет, Пермь, доброе утро. Вчера, только вчера в лесу гуляли, пишет Лена. Зашли в 7 утра. Нормально. Вот вам не спится в воскресенье-то, хочется сказать. В 7 утра. Вышли около 11. Какая красота! Как птицы поют. И грибы пошли. Грибы. Лена выкладывает первый грибок, который я вижу в этом году в живом исполнении. Такой хороший подосиновик. Прям такой крепенький. Готовый просто. Не, прикольно вообще. Очень симпатично выглядит. И березки, березки прям вверх устремляется. Слушайте, если грибы пошли, то самое время в лес идти.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Почитаю я еще про ваши прогулки. Заходите, пишите. Пока давайте посмотрим, чего нам сегодня астрологи тут нагадали. Овны, не отказывайтесь от чужой помощи. Гордость тут ни к чему. Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития. Близнецы, представится возможность неплохо заработать. Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то легко это сделаете. Львы, романтические встречи и предположения сегодня вас даже не разочаруют. Девы, некоторые ваши мысли будут подвергнуты сомнению. Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными. Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям. Стрельцы, встречи с некоторыми людьми оставят самое приятное впечатление. Козероги, сегодня не тревожьтесь и не тревожьте по пустякам своих коллег. Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены. Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях. Такой гороскоп на 15 июня.
2: You shot me so damn good. Yeah. Bum, bum. You shot me, then you popped, and I'm like, damn, yeah. Bum, bum. I feel the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I love you.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Так, ну перед этим привет, оса просыпается, доброе утро, Анна, всем доброе утро, отличного настроения желает, наконец-то я снова с любимым радио, пишет Анна, просыпается, потому что отпуск, ну и отпуск, это, конечно, не время, чтобы долго проводить в постели, надо вставать вместе с Олями Шоу, правильно, теперь мое утро начинается с вами, пишет Анна, ну, спасибо огромное, постараемся сделать ваш отпуск музыкальным. Прикольным и ярким. Без музыки жить тяжело. Все правильно. Правильно, Анна, вы говорите. Правильно. Так, друзья, тему дня напомню. Мы сегодня про прогулки с вами общаемся, разговариваем. Какой самый необычный маршрут для прогулки вы выбирали? Где обычно гуляете? Напишите, я почитаю в начале следующего часа. Пока давайте вновь вернемся к нашим лайфхакам. Я продолжаю рассказывать, как изображать бурную деятельность на работе, при этом отдыхая. Отдыхая. И еще один рецепт или совет, надо приложить смартфон к уху и просто говорить вслух. Можете шепотом сказать коллегам, что у вас срочный созвон в мессенджере с клиентом или экспертом, но тот не может включить видео, например, поэтому вы говорите без камеры. Ведите себя свободно, если хотите, встаньте, ходите по коридору, остановитесь у окна, смотрите на облака. Можете говорить эмоционально, ругаться, спорить с воображаемым собеседником, никто от этого не пострадает. Когда как следует выговоритесь, можете возвращаться на рабочее место, а если коллеги спросят, как дела, честно скажите, что диалог вышел удачным. И это чистая правда, ведь никто вас не перебивал, не возражал и не подвергал ваши слова сомнению и критике. Вот еще один совет.
2: Соль FM. Погода. 15 июня на календаре, понедельник, всем доброго утра. В Пермском крае ожидается облачная погода, а местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов, вечером до 16-18 градусов тепла.
3: Реклама на Соль-ФМ.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Белджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Белджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения –
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в этом году откроются новые кризисные центры помощи семьям. Они начнут работу в Горнозаводске, Краснокамске и Чайковском. Такие центры оказывают комплексную поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогая решать проблемы без разлучения родителей и детей. Кроме того, с 1 июля в Перми, Чайковском, Кудымкаре, Кунгуре и Березняках откроются пункты проката детских вещей, где семьи смогут бесплатно воспользоваться колясками, кроватками, стульчиками для кормления и другими предметами ухода за ребенком. По данным региональных властей, сейчас в Прикамье проживает около 300 тысяч семей, из которых 40 тысяч являются многодетными. В нашем крае за 2025 год зафиксировано снижение профессиональной заболеваемости более чем в 2 раза. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. Ведомство отмечает, что в регионе действует около 6 тысяч промышленных предприятий, где заняты более 724 тысяч человек. В 2025 году зарегистрировано 28 случаев профзаболеваний. Наиболее распространенными остаются нарушения слуха, заболевания опорно-двигательного аппарата и вибрационная болезнь. В Роспотребнадзоре указали, что доля рабочих мест с превышением гигиенических нормативов по шуму в регионе составляет 22%. Пермская обувная фабрика «Трек» запустила сайт spasitrek.rf для сбора пожертвований. Как сообщил представитель компании, помощь требуется, чтобы закрыть долги фабрики по налоговым платежам. Если этого не сделать, предприятию грозит закрытие. Ранее пермский производитель обуви «Трек» сообщил о снижении экономических показателей компании. Это связано с общим кризисом в отрасли. Из-за экономического спада компания сократила персонал. Сейчас работает 75 человек, а в начале года было 400 сотрудников. При ухудшении ситуации «Трек» не исключает возможного закрытия. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Сольми Шоу продолжается, друзья, второй час программы. Лето подмигивает, понедельник улыбается. Сольми Шоу звучит в ваших колонках, в ваших радиоприемниках. Пора ловить этот день за хвост и делать его потрясающим.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Как погода, как дела, как просыпается, как провели эти выходные, какие планы на неделю, заходи, пиши, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу, также через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ, читаю с удовольствием все ваши сообщения, Подмосковье просыпается Сережа, здрасте, привет огромный Пермскому краю передает. Вкратце о погоде, на данный момент плюс 13, я смотрю, в Подмосковье и Москве прошла жара, днем сегодня 23 градуса, синоптики обещают дожди с грозами, ну вот, хочется сказать, и до вас дошла наша погода, Подмосковье. Здрасте. У нас тут все выходные дожди с грозами и температура вот в районе 23. Я так понимаю, эта неделя в Пермском крае ожидается фактически такой же. Сережа собирается на работу, собирается на пост. Ну вот, хорошей рабочей части сегодня хочется пожелать. Так, друзья, заходите, пишите. Также мы с вами общаемся, разговариваем по поводу прогулок. Я чуть позже почитаю ваше сообщение, которое вы мне в Максе написали, которое в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. Вот я из Брянска вижу сообщение, которое прилетело, тоже прочитаю обязательно. Доброе утро, Брянская область просыпается, да, вместе с нами. Друзья, заходите, пишите, делитесь эмоциями, все с удовольствием читаю, с приветами. Поднимите своих близких, родных, пора вставать, скажи, пора.
1: Однажды в России.
0: Пора, брат, пора. Ну, я напомню, для тех, кто только что проснулся, о том, что вчера Трамп у нас праздновал юбилей, о том, что одним из первых его поздравил наш президент, о том, что они час разговаривали по телефону. Я в начале прошлого часа про это рассказывал очень подробно. Хочется спросить, подарил ли что-нибудь Путин на юбилей Дональда Фредовича Трампа, да? В честь юбилея. Так вот ответ помощника президента России по международным вопросам Юрия Ушакова, который заявил, что Владимир Путин не направлял каких-либо подарков американскому коллеге в связи с его 80-летием. На словах поздравил по телефону, но без подарков. При этом Ушаков уточнил, что поздравительный жест со стороны российского лидера имел место. Ну, поздравления, пожелания. И я уже сказал, что около часа продолжался дружественный разговор. При этом обсуждали чемпионат мира, который у нас в трех странах проходит, да, вот в Америке все началось, в Канаде, в Мексике 48 команд, друзья, там говорят, Германия всех раскатала в своей группе. Я не знаю, я только вот по той информации, которая у меня появляется, могу отслеживать происходящее, да, не смотрю, кто смотрит футбол, как там все, кто, я знаю, я, может быть, я буду болеть за Бразилию, но это будет уже ближе к финалу чемпионата. Пока идет отборочный тур, мне некогда это сделать. Я вообще-то выбрал для себя. Но нет, ну надо же за кого-то болеть, если ты смотришь, правильно? Так же интереснее. Я почему-то выбрал для себя. Ну надо выбирать из дружественных. Мне в этом плане симпатична Бразилия. Как бы надо немцев просто положить на лопатки, мне кажется, да.
1: Весь город на

0: Соль-опрос.
1: Про самые необычные места для прогулки и где вы обычно гуляете. Мы сегодня с вами общаемся, разговариваем. Сейчас почитаю сообщение, но давайте прямо сейчас поздравим с днем рождения Севастьяна Плесунова. Кизел на связи, семья Бажан поздравляет Севастьяна с сегодняшним событием. Будь всегда мудр и удачлив. Пусть твои дети растут красивыми и умными. Пусть на работе ждут успехи и премии. А дома всегда будет все в полном порядке. Вот такое замечательное поздравление прилетело. Я присоединяюсь. Севастьян, с днем рождения! Чтобы все было хорошо. И все, что вы задумали, оно обязательно сбывалось, да. Жужжание комаров тут из осы прилетело просто. И большой утренний привет Оксане и дочери ее Маше от Владимира. Так, к опросу переходим.
0: Соль-опрос.
1: Комары, да, я вот тоже обратил внимание, комары заедают потихонечку. Мы с вами сегодня общаемся по поводу тех мест, где вы гуляете обычно, и самое необычное место для прогулки, какое у вас есть. Сергей тут пишет в моем канале «Макс, до работы и обратно». Через магазин. Вот и вся прогулка, что называется. Не, ну если идти до работы и обратно 5 километров, мне кажется, и по местам живописным, там, болотце с одной стороны, например, с другой стороны поле с луговым разнотравьем, да, вот это все создает впечатление. А тут пятерочка посередине, там, или какой-то магазин местного разлива. Ну, класс. Так, далее, друзья, Мария, здрасте, доброе утро, Брянск на связи, Брянская область, точнее, привет огромный в Пермский край, и вот Мария у нас до родника любит гулять, прогуливается до родника, и прям с фотографией, как это выглядит, можно посмотреть в группе, официальной группе радио Соль FM, очень такие живописные, красивые фотографии в эту самую минуту выложены, и понятно, что, ну, у нас как-то принято, что крест стоит еще у родника, вот здесь и крест сфотографирован у Марии, соответственно, и как сам родник выглядит, такие подмостки и место, откуда труба, откуда течет эта самая вода. Прикольно, прикольно смотрится, да. Так, далее от Галины про необычное путешествие история. Самое необычное у нас получилось путешествие в августе 2013 года. Галина вспоминает, когда мы поехали в Псков, но в результате оказались в Петербурге. Не, ну, буква-то одна в начале слова, правильно? Псков и Петербург. Было супер, пишет Галина. Самое лучшее, самое необычное путешествие – это непредсказуемое путешествие. О, как-то так. Друзья, заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль и Мишо, через приложение, через телеграм-канал. С удовольствием читаю.

0: курсе.
1: Давайте разберемся в очень любопытной теме. Тут ученые объяснили, почему пожилые люди ходят медленнее. Оказывается, скорость ходьбы у пожилых людей определяет голеностопный сустав. Австралийские ученые из университета Флиндерса нашли физиологическое объяснение феномену, знакомому каждому, почему с возраста люди начинают ходить медленнее. Так вот, ключевую роль, как выяснилось, играет изменение работы голеностопного сустава. Организм пожилого человека постепенно начинает отдавать приоритет устойчивости, а не эффективности движения, жертвуя скоростью ради безопасности. Представляете, как все устроено? Эти выводы были опубликованы в авторитетном научном журнале Gait & Posture. Исследователи проанализировали механику ходьбы 107 здоровых людей в возрасте от 25 до 85 лет. Оказалось, что с возрастом происходят серьезные биомеханические изменения. Голеностопный сустав, который у молодых людей служит мощным рычагом для отталкивания от земли, у пожилых все хуже выполняет эту функцию. Он все больше сосредотачивается на поглощении удара при каждом шаге, смягчая нагрузку, но не продвигая тело вперед. Измерения показали, что мышцы по обе стороны голеностопа начинают сокращаться одновременно, а не поочередно, как у молодых. В результате сустав становится более жестким в момент касания стопы земли. Такая стратегия ходьбы имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, повышается жесткость сустава и синхронное сокращение мышц, повышает устойчивость тела и значительно снижает риск случайного падения, что критически важно для пожилых людей, ведь падение часто приводит к переломам и длительной госпитализации. С другой стороны, такая походка делает движение крайне неэкономичным. По словам ведущего автора исследования Коди Линдсея, нервная система с возрастом сознательно смещает баланс в сторону безопасности, жертвуя эффективностью передвижения ради сохранения равновесия. Из-за этого уменьшается сила отталкивания, которая помогает продвигать тело вперед. В результате ходьба требует больше энергии, усталость наступает быстрее, а скорость движения постепенно снижается. Исследователи подчеркивают важный вывод. Проблема возрастного замедления ходьбы связана не только и не столько с потерей мышечной силы, как считалось ранее. Решающую роль играет изменение координации мышц и принципов управления движением со стороны центральной нервной системы. Основываясь на этих данных, авторы работ предлагают пересмотреть подходы к профилактике падений и возрастного снижения подвижности. По их мнению, программы тренировок должны уделять гораздо больше внимания развитию баланса и координации, а не просто укреплению мышц. Особенно полезными могут быть такие упражнения на равновесие, как восточные практики, тайн-цзи и любые другие виды активности, которые тренируют точность работы голеностопного сустава и учат нервную систему более эффективно распределять нагрузку. Это позволяет сохранить более быструю и уверенную походку в старшем возрасте, друзья. Так что имейте... Вот как все устроено! Да!
0: После рекламы встречайте! Всем хитам! Всем хитам хит! Дождитесь!

Твой город. Твое радио. Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: продолжаем. Программа «Сырный шоу» продолжается. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем еще раз желаю хорошего, доброго дня. Сейчас поиграем с вами. Сегодня «Чих-пых» игра называется. Соответственно, Алиса уже готова со своим количеством чихов и пыхов. Читаю все, друзья, что присылаете. По теме, не по теме. Вот в группе утреннего шоу «Сырный шоу» Алексей комментирует чемпионат мира, который только начался. Большинство групп, говорит, еще даже первый раунд из трех не сыграли. Немцы выиграли 7-1 какую-то сборную Кюрасао с острова на Карибах. Такой счет хоккейный. Тренирует ее голландец, и вся сборная, кроме нескольких человек, состоит из голландцев с паспортом острова. У Алексея свой фаворит, Леша будет болеть за сборную Испании. Да, так, отлично. Любопытно, кто за кого, давайте. Наших нет, но наших иной раз не бывало на этих чемпионатах. Мы, знаете, 50 на 50 попадали туда даже до санкционного режима и санкционного периода, поэтому иной раз, я помню, что я как-то болел за Францию, Франция победила. Не, в этот раз я за Францию болеть не буду, это точно, по патриотическим причинам, соображениям, соответственно. Я буду за бразильцев, Леша за испанцев, да. У вас как? Добрянка, привет, солнечная погода в эту самую минуту. Так, идем далее. Друзья, к новостям переходим.
1: Мод дня.
0: Так, к новостям заграничным. Такое бывает. И тут собачка, овчарочка, да? Ее унесло в море на надувном каяке. Вообще, я иной раз поражаюсь тому, как можно реально в море потерять вещь какую-то. Ну, например, надувной какой-нибудь матрас или еще. Если ветер поднимается, это в считанные доли секунды при хорошем ветре этот самый матрас или какой-нибудь бублик-плюшка улетает за горизонт просто. Его просто не поймать. А здесь собакой. Мужчина, который отдыхал на пляже Бамбург в Англии, пришел в ужас, когда сильным порывом ветра его овчарку унесло в море на надувном каяке. Бедный пес, хочется сказать. Хозяин пытался догнать питомца по кличке Брюс, но он не преуспел, и ему пришлось обратиться в береговую охрану. Собака молодец, тоже никаких действий не предпринимала, в воду не ныряла, сидела спокойно в этой самой лодочке, в этом утлом суденышке, а то ведь, знаете, спрыгнет пес, а потом забраться обратно ни на лодку не сможет, и сил может не хватить доплыть. Ну, в общем, пришлось обращаться в береговую охрану, а те, в свою очередь, подключили к поискам туристическую компанию Serenity Fein Island Boat Tour, одна из лодок, которых как раз находилась в море в эту минуту. Ну и позже команда судна признала, что поиски собаки были сравнимы с поисками иголки в стоге сена, поэтому все посчитали чудом, когда и впрямь увидели каяк. Правда, одному из членов экипажа пришлось поплавать, ведь овчарка выскользнула из его рук и плюхнулась в воду, но уже очень скоро Брюс, завернутый в полотенце, радостно вилял хвостом, глядя на спас.

0: Пых.
1: Но перед этим привет, друзья мои, Валентине Ивановой от Сергея. Вот в канале в моем Макс написан, прилетел, соответственно, прочитал. Валентина, вот большущий вам привет в эту самую минуту. Ну а мы переходим к игре в Чих-Пых. Играем с вами в группе Радио Соль ФМ, официальная группа радиостанции во ВКонтакте. Соответственно, там чуть ниже трансляцию видите паровоз, который вперед летит. И, соответственно, под этим паровозом я читаю ваши варианты ответов. Ваша задача прямо сейчас очень внимательно слушать, сколько чихов и пыхов произнесет Алиса. И кто первый правильно ответит, тот и, в общем, распоряжается деньгами. 200 рублей сегодня у нас с вами в розыгрыше. Деньги можно забрать на телефон, можно на карточку, можно оставить эти самые деньги в банке. Если все готовы, внимание, Алиса, давай.
2: Чих-чих-чих-пых-пых-пых, чих-чих-пых-пых, чих-чих-чих-чих-пых-пых-пых-пых-пых.
1: Пых-пых-пых. Это мою добавку не считаем. Сейчас еще раз внимательно слушаем Алису. И ваши предположения, пожалуйста, высказывайте.
2: Чих-чих-чих-пых-пых-пых, чих-чих-пых-пых, чих-чих-чих-чих-пых-пых-пых-пых.

0: чих-чих-пых-пых.
1: Чих-чих-чих-пых-пых-пых. Чих-чих-пых. Чих-чих-чих-чих-пых-пых-пых-пых-пых.
2: Ну что, друзья, давайте подводить итоги. Очень многие сегодня точно насчитали количество чихов и пыхов. По крайней мере, ну вот человек 6-то точно. Все остальные чуть-чуть в сторону. Кто-то в плюс, кто-то в минус. Где-то недосчитано, где-то пересчитано. Первым правильно ответившим у нас был Валерий. Валерий абсолютно четко и точно показывает, что чихов, произнесенных Алисой, было 9. Пыхов, соответственно, 10. Вот вроде бы и казалось, да, что пыхов чуть больше, потому что на пых-пых-пыхов вся эта тема заканчивалась, а нет, они фактически в равных количествах присутствовали на один всего лишь, соответственно, чих. На один чих было меньше количество пыхов. Ну и в Нытву летит мой большой привет. Валерий у нас из Нытвы, соответственно, сейчас зашел на его страничку. Он здесь, я смотрю, в Санкт-Петербурге, рядом с Зайцем сфотографирован вместе, видимо, с супругом. Да, они сидят на Васильевском острове на скамеечке. Ну и, соответственно, Валерий у нас побеждает в эту самую минуту. Сейчас пишемся, разберемся, как Валерий поступит с деньгами.
0: Нам 10 лет.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, продолжаю я рассказывать, как изображать на работе бурную деятельность и при этом отдыхать. И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание по этому поводу. Просто честно займитесь планированием. Если вы не в силах напряженно работать, можно корректировать список дел на завтра, например. Если даже думать о профессиональных задачах вы не в состоянии, попробуйте составить распорядок дня на ближайшие выходные или перечень покупок, или список домашних дел, которые нужно закончить до отпуска. Будете вы делать заметки в бумажном ежедневнике, или откройте приложение в смартфоне, неважно. Каждый в офисе увидит, что вы заняты. Если же коллега или начальник спросит, чем именно вы заняты, прямо отвечайте: планирование. А теперь серьезно, во время таких мини-представлений можно сбросить напряжение, представлений, про которых я рассказывал, да, можно сбросить представление, напряжение и перезагрузиться. Если игра в итоге поможет вам расслабиться и улыбнуться, значит, вы старались не зря. Возможно, такой несерьезный отдых поможет вам вернуться к рабочим задачам с хорошим настроением и действовать продуктивнее. Вот вам тот самый список советов, который я тут давал на протяжении прошлой недели и сегодняшних двух утренних часов.
2: Соль FM. Погода. 15 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов. Вечером до 16-18 градусов тепла.
3: Реклама на Соль FM. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» Джайку в Перми, Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми, Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.

0: Джим Верра. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый BLG всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов, 328/1.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. По итогам 2025 года заболеваемость корью в России снизилась почти в 3,5 раза в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в период с 2023 по 2025 годы в стране фиксировался цикличный подъем заболеваемостью корью. Подобные явления регистрируются каждые 4-6 лет. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год. Тогда в России выявили около 22,5 тысяч случаев кори. При этом в 2025 году в стране зафиксировали чуть более 6,5 тысяч случаев кори. Показатель заболеваемости составил 4,5 на 100 тысяч населения. Это в 2 раза выше среднемноголетнего, но в 3,5 раза ниже в сравнении с итогами 2024 года. В Пермском крае объявлен конкурс на выполнение работ по строительству учебного корпуса Березняковского политехнического техникума. Начальная цена контракта составляет чуть более 1 миллиарда рублей. Заказчиком выступает АО «Корпорация развития Пермского края». Заявки принимаются до 29 июня. Итоги подведут 2 июля. Согласно проектной документации, здание возведут на участке по улице Ивана Дощенникова, 21. Площадь земельного участка 28 тысяч квадратных метров. В рамках контракта подрядчик должен выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, включая внутреннюю отделку, прокладку инженерных сетей, монтаж технологического оборудования, а также благоустройство территории. Строительство планируется завершить до 25 февраля 2028 года. Объект включен в адресную инвестиционную программу Пермского края. Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник, но мы с вами не пугаемся. Мы вместе с Летом берем его за руку и ведем танцевать под ритм музыки, который звучит в Соль Мишоу на радио Соль ФМ, под ритм птичьих песен, под ритм шелеста листьев. Ну, в общем, входим в новую неделю именно с таким настроением.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль Мишоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья. Напоминаю, что я все ваши приветы и поздравления с удовольствием читаю, как дела, как просыпается. Делитесь какими-то народными новостями. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, собственно, так, как меня зовут. Ну и найдите, подпишитесь. Там я с вами общаюсь такими короткими видео, в этом самом видеоформате. Сейчас у нас в третьем часе большой опрос, да, я пытался зарядить этот опрос в Макс, но не докрутили. На прошлой неделе, кстати, обновление, когда вышли на компьютере, я обратил внимание, что, о, наконец-то можно делать опросы. Сегодня прихожу, опять ничего не работает. Поэтому сегодня в Максе только в текстовом виде, в текстовом сообщении. Пожалуйста, пишите под моим утренним приветствием или под темой дня. Ну, а во ВКонтакте группа утреннего шоу ВК называется Соль Мишоу, или в официальной группе радиостанции у нас уже этот самый опрос вышел. Сегодня про освежающие напитки в жару мы с вами общаемся и разговариваем. Зайдите, проголосуйте. Привет огромный Блюдиново от Анны в эту самую минуту. Мы только-только проснулись, пишите. Таня, Аня, привет огромный. Давайте настраиваться на понедельник вместе с Соль ФМ, вместе с Соль Мишоу. Ну а я пока с новостями познакомлю.
1: Однажды в России.
0: Ждем очередного понижения ключевой ставки, друзья мои, до 14%, вроде как, говорят. Центробанк может снизить ключевую ставку. Заседание у них по этому поводу состоится 19 июня. Это у нас что будет? Это у нас будет пятница. Они любят в пятницу это делать. 14 из 15 опрошенных аналитиков ждут смягчения ключевой ставки Центробанка на 0,5%. Регулятору дают зеленый свет замедления инфляции и крепкий рубль, говорят нам известия. По данным Центробанка, годовая инфляция на начало июня составила 5,31%. А цены на бензин не видели? Сейчас. Ну, я должен же какую-то ложку дегтя внести в этот момент радости. А в перерасчете на год с поправкой на сезонность уже опустилась ниже 4. Реальная ставка достигла 9% при норме 1,5. Рынок труда и экономика охлаждаются, сообщают нам в Центробанке. В первом квартале ВВП впервые за 3 года снизился, а инвестиции упали на 14%. Ну, охлаждение, все. Уже потому что уже просто деваться некуда. Уже все предприятия до такой степени или закредитованы, или просто со страхом смотрят на эти самые высокие кредиты. Конечно, идет охлаждение. При этом апрельское ускорение кредитования и инфляционные ожидания населения в 13% могут заставить ЦБ взять паузу, сообщается нам в эту минуту. Ну вот, кто ждет снижения, ждем 19 числа. Дальше, друзья, Минздрав официально признал нутрициологов и нейропсихологов. И теперь у нас появились новые медицинские специальности. Российский Минздрав утвердил обновленную номенклатуру медицинских специальностей. Бюрократы. Номенклатура. Номенклатурщики. В список вошли 15 новых направлений, сообщает официальный документ на сайте ведомства. Среди новых компетенции: аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология. Вот про что? Непонятно, что про животных, но с какой стороны? Раньше же ветеринары существовали. Что подразумевается под медицинской зоологией? Даже любопытно. Знаете, сразу Дуримар вспоминается из Буратино, который пиявок собирал. Это же тоже в своем роде медицинская зоология. Медицинская физика и эргореабилитация. С 1 сентября 2027 года отдельной специальностью станет паллиативная медицинская помощь. Появится новая специальность в разделах бактерий бактериология, вирусология и паразитология. Ну вот, они появятся только 1 сентября 2028 года, да. Для работников со средним профессиональным образованием в номенклатуру вошли медицинская микробиология, нутрициология, стоматологическое дело. А что у нас, стоматологи средние профессиональные? Я думал, они вышку заканчивали. Нет, средняя? Или что подразумевается под стоматологическим делом? Ассистировать врачу вот это вот, когда там, так, пожалуйста, отсос вот сейчас, вот, да, вот сейчас слюнку уберите. Это

0: Опрос по-большому.
1: Наш опрос по-большому сегодня посвящен напиткам, друзья, которые вы предпочитаете летом. В жару, да, когда, ну, у нас организмы, мы знаем, что на 80% там из воды состоит, соответственно, нам эту воду надо каким-то образом пополнять, особенно когда там начинается реально жара такая, когда начинаешь потеть, когда ты что-то перемещаешься, и что вы в этот момент предпочитаете употреблять? Не злоупотреблять, Сережа тут начал эту самую историю, а употреблять. Значит, к вариантам я предлагаю холодный чай с лимоном и мятой, ну и так далее. То есть эти чаи, они представлены на полках магазинах достаточно в таком большом ассортименте. С другой стороны, можно этот самый холодный чай делать самостоятельно, да, то есть заваривая непосредственно у себя, после этого охлаждая. Лимонад или морс, вот тоже вариант, такой сладенький что-нибудь. С сахарком, глюкозку поднять у себя просто в организме, да, и накрыть это все. Минеральная водичка с лимоном, лимончиком или вот просто вот минералочка. Смузи и фреши, ну это заморочка, конечно, но для некоторых это просто самый настоящий такой рай во спасении. Соответственно, и ты берешь блендер, делаешь и мешаешь себе что-нибудь там огуречный фреш с утра пораньше или апельсиновый. Ну и традиционное русское народное блатное хороводное квас. Квас домашний, да? Или не домашний, магазинский этот самый квас, как вариант, какой-нибудь там так, чтобы он по-настоящему был квасом, да? Друзья, заходите, голосуйте, очень любопытно, можно с комментариями, что у вас в приоритете, что вы предпочитаете. Считаете по жаре, который, правда, в Пермском крае еще нет. Но вот, кстати, по Подмосковью добавляйтесь. Доброе утро, да, 7 часов 16 минут, настоящую минуту. У вас-то жара отстояла неделю? Чего пили? Хочется спросить.

0: Вопрос по-большому.
1: Так, друзья, ваш летний напиток, что в приоритете этим самым летом? Заходите, пишите. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК с Олями Шоу. Через приложение можно писать, через телеграм-канал. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Мария, привет, доброе утро. Ханск просыпается. У Маши минералка в приоритете. Каждый день ее Маша пьет. Не, на самом деле, минеральная вода очень дорогого стоит. Но некоторые, я обращаю внимание, просто воду пьют. Я вот тоже отношусь к тому, что мне больше нравится все-таки вода с газом, как таковая. И да, я вот, наверное, по Машиному примеру, или Маша по моему примеру, вот у меня и в офисе здесь прям кейс минералки стоит, и я периодически оттуда открываю новую бутылку. И не то чтобы как бы во время даже эфира, но в течение дня, порой вместо кофейка даже. Тогда, когда бы я, может быть, зимой сделал себе кофе в середине дня, сейчас я наливаю просто себе. У меня такой стакан, знаете, граненый советский. Стакан минералочки, и прекрасно. Или так, по глоточку в течение там эфира, в течение дня. Полезно, говорят, вся эта тема. И, кстати, тоже обращаю внимание, что на даче отдаю предпочтение тоже минералке. Хотя вроде поехали тут вот на эти самые, на июньские праздники на дачу. Квас купили там, окрошку сделали, а квас так и остался стоять. Никто не употребляет, потому что минералка есть рядом. Так, друзья, голосование продолжается. С вашими, пожалуйста, комментариями. Какой освежающий напиток вы выбираете в жару? Варианты: холодный чай, варианты: лимон или морс, минеральная вода, смузи и фреш, домашний квас тоже вот в качестве варианта есть.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Утро. Продолжаем программу «Соль Мишел». Продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего дня, отличного настроения. Желаю я, как дела, как просыпается. Давай, заходи, пиши. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа «Утреннего шоу» ВК «Соль Мишел». Подмосковье, Москва даже, как в Подмосковье. Сережа, здрасте. Москва, Бирюлево, Западная. В это время уже на море отдыхает. В Архипо-Осиповке приехали в пятницу, а отпуск начался сегодня. Ну и, конечно же, Сереге отпуск начинается с булькания по утрам. Чего делаем? Булькаем, конечно, пишет Сергей. И привет в эту самую минуту Олесе, Аркаше, Аделине, двум Таням, Леве, ну и самому Сергею. Самому от себя. Сама себе я наливаю то, что булькает, да. Федерико Феллини, ну, сейчас поищу, это, знаете, уже раритет, а не музыкальная композиция. Давайте к забавным новостям.
1: Мод дня.
0: Так, что тут интересного? Случайно найденная капсула времени помогла везунчику выиграть на скачках. Так бывает. Британский строитель Джош Смолс неожиданно выиграл на скачках благодаря вот своей необычной находке. Как дело было? Во время реставрационных работ в лондонском парке Кристал Пэлас рабочие обнаружили капсулу времени, пролежавшую под землей 62 года. Внутри лежали старые монеты и записка, оставленная в 1964 году. Ее автор сообщил, что деньги были выиграны на скачках, и ставка была сделана на лошадь по кличке Санта-Клаус. Далее, невыдаваемый автор посоветовал тем, кто найдет его послание, также попытать удачу на скачках, поставив на лошадь кличкой, которая будет хоть как-то связана с Рождеством. Джош решил последовать рекомендациям и, читая список лошадей, принимавших участие в очередных скачках, заметил животное по кличке Christmas Day. Ну, в переводе на русский Рождество. Значит, это самое Christmas Day. И поставив на Рождество, везунчик не прогадал. В итоге именно эта лошадь пришла к финишу первой, а Джош получил выигрыш. Сумма денег неизвестна, но случай многие посчитали странным и даже немного жутковатым. Да. Вот так, понимаете, капсула времени. 62 года пролежала, и на тебе, да. Но есть в этом какая-то магия и какая-то связь.
1: Лето в ритме города. Это...

0: кто просто с собой водичку носит. Смузи и фреши никого не интересует от слова совсем. На втором месте у нас домашний квас находится. За него 19% проголосовали. Так, еще 10 минут до окончания голосования. Друзья, заходите, проголосуйте.
1: Пенная, холодная, пишет Сережа. Магазин жду. 8 утра, Подмосковье.
0: Вам же на смену, Сергей. Вы сегодня писали, что вам на смену. Куда? Куда одно с другим? Нельзя совмещать как бы рабочие процессы с охлаждением этаким. Хотя ведь пенная у нас есть и нон-алкоголь, подумал я в эту самую минуту. Что-то у меня по Сереже какое-то предчувствие в этом плане, что это не нон-алкоголь будет. Так, ну давайте дальше посмотрим, какие праздники сегодня у нас с вами есть. Ну, Международный день прогулки, мы сегодня с вами на эту тему говорили уже, и тут я добавлю еще от себя, что ученые и медики просчитали, что если вы совершаете пешие прогулки по окрестностям не менее 3 раз в неделю в течение 40 минут, то такое систематическое занятие будет способствовать и интенсивному развитию интеллекта, не говоря уж о хорошем сне и отличном самочувствии. Поэтому, друзья, вот надо отрываться, конечно, и от телевизора, и от компьютера, и от прочих девайсов, отправляться на прогулку, поразмышлять о себе, о жизни в целом, вспомнить приятные минуты жизни или, наоборот, что-то спланировать вместе с милым сердцу любимым человеком. В общем, прекрасный праздник, день прогулки. Всемирный день ветра сегодня отмечается. Чего только не способен придумать наш человек, но Всемирный день ветра не про ветер, ветер ты могуч, как я вот в канале Макс говорил с утра сегодня при приветствии, а к тому, что ветрогенерация и ветроэнергетика во главу угла этого праздника поставлена. С 2007 года праздник этот самый празднуется. Ветер – важнейший энергетический ресурс. Это вам не газ, это вам не, получается, то, что мы из атома добываем. Просто крутит ветер ветряные ветряки вот эти самые, да, и генерирует эту самую энергию, которую так сейчас популярна в Европе. Зеленая энергетика, сила ветра. Как-то так. Дальше, друзья, сегодня у нас день создания юнацкого движения в России. В далеком 1918 году появилось это движение в нашей России советской на тот момент, да, получается. И с тех пор про юных натуралистов многие слышали, и многие даже этими юными натуралистами были. Праздник мужских недостатков сегодня можно позволить, да? Себе что-то такое, да. День ипотерапии и день придумывания новых созвездий. Вот можно совместить, кстати, с днем прогулки. Выйти вечером, где звезды есть, посмотреть на небо и придумать какую-нибудь интересную складчину, которая вырастет там рядом с малой или большой медведицей.

0: Лайфхак.
1: Начинаю рассказывать про неочевидные вещи, которые пригодятся при отключении интернета и связи. Массовое отсутствие интернета нас вынуждает вспомнить очень многие вещи, которыми мы не пользовались с 1990-х годов, и которые выручают. Вот про это на этой неделе, кстати, на этой неделе я с вами 3 дня. Соответственно, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница у меня выходной. Вот так. Ну, чтобы, предупреждаю, чтобы в четверг меня не ждали в эфире. Итак, начнем с карты города. Самым первым пунктом необходимых вещей идет более-менее очевидный гаджет далеких предков – бумажная карта местности. В России, включая Москву, уже многократно вырос спрос на эти самые карты, особенно автомобильные, так как основными их потребителями стали таксисты. Впрочем, курьеры, водители, велосипедисты и пешеходы тоже запасаются дорожными атласами и схемами впрок. Однако не забывайте, что карту можно носить с собой в электронном виде, закачав ее в мобильник заранее. Такая опция есть у большинства мобильных приложений с цифровыми картами. Не стоит про это забывать. И, в общем, пользоваться офлайн-режимом.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Ну что, давайте закончим наше сегодняшнее голосование по поводу освежающего напитка. Какой освежающий напиток вы выбираете в жару? Андрюха нам пишет: вода, а вечером можно лежа под коньёр попить и кваску, когда жара рядом. Ну и вода у нас с вами побеждает, друзья, бесповоротно. 58% отдают предпочтение воде в любом ее виде, просто вода, минеральная вода или там вода с лимончиком, какая-то такая водичка, чтобы себя держать в форме, когда жарко. На втором месте домашний квас. 27% голосуют за него. Холодный чай с лимоном, с мятой предпочитают 10%, и 5% выбирают лимонад и морс. Вот такой, друзья, результат нашего сегодняшнего с вами опроса. Ну, я надеюсь, что в жару как раз-таки мы с вами и дождемся, и еще и кваску попьем, и минеральной этой самой водички. Все, прощаюсь на этом. Желаю всем отличного понедельника. Я думаю, что начало недели положено. Ну, еще один летний день, который ждет ваших крутых идей и улыбок в движении вперед по этим самым нашим летним денечкам. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Прощаюсь до завтра, как обычно, в 5 утра по Москве, в 7 по Уралу, включая Солями Шоу, свою любимую программу на Соль FM. Пока!
2: Соль FM. Погода. 15 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается облачная погода, а местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов, вечером до 16-18 градусов тепла.
3: Реклама на Соль FM.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера АМОДА и Джейку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые АМОДА и Джейку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Власти России уточнят требования к перевозкам детей на автобусах, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Проработать вопрос поручили Минтрансу, Минпромторгу, Росстандарту, Министерству внутренних дел России и властям регионов. Отчитаться о проделанной работе в правительство необходимо в 2028 году. В документе отмечается, что необходимо обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам. Совершенствование требований затронет в том числе международные междугородние перевозки, организованные группы перевозки детей и перевозки школьными автобусами. На минувшей неделе на заседании краевого правительства обсудили вопрос о мерах поддержки семей с детьми. Всего их больше 40, в том числе льготная ипотека и программа «Жилье для молодой семьи». Особое внимание сегодня уделяется социальному контракту, который реализуется в рамках нацпроекта «Семья» для тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Открытие своего дела – одно из самых востребованных направлений. Это и возможность реализовать свой потенциал и обеспечить стабильный доход для семьи. Подать заявление на заключение социального контракта можно через отделы соцзащиты, территориальные многофункциональные центры и портал госуслуги. В нашем крае с 1 января этого года был введен режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения. За несколько месяцев на новый режим налогообложения перешли более 4500 юрлиц и около 3500 индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере розничной торговли. Напомним, на новый режим могут перейти предприятия с годовым доходом не более 60 миллионов рублей и штатом не более 5 человек. Налоговые ставки по новому режиму чуть выше, чем по УСН. Но зато налогоплательщики освобождены от уплаты страховых взносов и к их отчетности предъявляются упрощенные требования. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Астрологи утверждают, что сегодня удастся разобраться в том, что прежде казалось чрезвычайно сложным. Вы станете гораздо лучше понимать окружающих, найдете общий язык с людьми, с которыми долго не удавалось поладить. День будет благоприятным для деловых поездок, а также переговоров с партнерами из других городов и стран. Одни заключают сделки, которые вскоре принесут прибыль, другие найдут новый источник доходов. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Грустно и печально на душе. Вроде все хорошо, а чего-то не хватает. Думаете, гадаете, как поднять себе, а заодно и близким настроение? Наука нашла много способов поднять настроение. Люди придумали еще больше лайфхаков для этого. Для некоторых даже не нужно вставать со стула. Разнообразие настолько велико, что вы обязательно найдете что-то подходящее для себя. Будь вы в маленькой деревне или большом городе, наедине с собой или в толпе. Просто сделайте приемник погромче. В студии Лилия Алексеева. Самые интересные способы поднять настроение расскажу сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: 15 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов. Вечером до 16-18 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
5: Новый

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае за последние 5 лет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО, родилось более 2300 детей, в том числе 57 пар двойняшек. В регионе продолжается работа по профилактике заболеваний, сохранению репродуктивного здоровья, сопровождению беременности и развитию детского здравоохранения. Ежегодно более 70 тысяч подростков проходят профильные осмотры, а молодые семьи могут воспользоваться сертификатом молодоженов для совместного обследования. С 2023 года такую возможность использовали более 2500 семей. Обследование и лечение пациентов с бесплодием проводится в 18 межрайонных кабинетах и краевом центре репродуктивного здоровья. Медицинская поддержка также оказывается во время беременности, в том числе через работу психологов, школ будущих родителей и современные методы пренатальной диагностики. За последние 5 лет в Прикамье открыли 8 детских поликлиник, создали 8 новых женских консультаций в сельских территориях и малых городах, а также провели ремонт ряда медицинских учреждений. Проектная документация по строительству акватеррариума в новом пермском зоопарке получила положительное заключение госэкспертизы. Основным композиционным ядром станут два выставочных блока – террариумная и аквариальная экспозиции. В аквариальной части будут располагаться аквариумы для рыб и единственный пресноводный аквариум. Его объем будет более 10 тысяч литров. Всего будут размещены 22 террариума. В каждой зоне установят оборудование для фильтрации и регулировки температуры воздуха и влажности. В Минстрое Прикамье отметили, что в акватеррариуме будут предусмотрены температурные циклы. Также здесь настроят освещенность. Строительство акватеррариума в новом пермском зоопарке начнется летом. На строительство объекта выделено 650 миллионов рублей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Самые интересные способы поднять настроение рассказываю сегодня. Дудлинг – это техника рисования, которая буквально значит рисовать каракули. В дудлинге нет никаких правил, только самовыражение. Чаще всего люди, сами того не зная, рисуют дудлы, разговаривая по телефону во время прослушивания лекций или обдумывания каких-то вопросов. И это не зря. Такое спонтанное бессознательное рисование помогает привести мысли в порядок, снизить стресс, отвлечься от проблем.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Нам 10 лет. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про самые интересные и простые способы поднять настроение рассказываю сегодня. Ничем не обязывающий разговор с попутчиком поможет вам очень быстро выйти из гнетущего состояния, даже если сам разговор не касался вашей проблемы. Это подтверждает интересный эксперимент, участников которого разделили на 3 группы и предложили проехаться в 3 видах вагонов. В первом во время поездки надо было соблюдать тишину, во втором необходимо завязать разговор с попутчиком, а в третьем можно было ехать без каких-либо условий. В результате выяснили, что самые лучшие впечатления о поездке были у пассажиров болтливого вагона. Причем приятные эмоции были и у экстравертов, и у интровертов, которые предварительно высказывали предпочтение ездить в тишине.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Сол-ФМ».
2: Включаю радио Сол-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала образды правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня за чем, но, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Европейские бренды, ну якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались продвигать зеленые идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту

0: просто уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Ну, разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и сами их водители. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фанатиков, ну или, скажем так, петролхедов, до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
1: Автомобильные факты.
0: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников. И я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании, на дороге, а не как слежку за тобой. Но вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы по загородной трассе, темнота непроглядная, ну, сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Ну, класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи.
1: За баранкой. Соль FM. Погода.
2: 15 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается облачная погода, местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов, вечером до 16-18 градусов тепла.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадные. Вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн-Р-Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в этом году откроются новые кризисные центры помощи семьям. Они начнут работу в Горнозаводске, Краснокамске и Чайковском. Такие центры оказывают комплексную поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогая решать проблемы без разлучения родителей и детей. Кроме того, с 1 июля в Перми, Чайковском, Кудымкаре, Кунгуре и Березниках откроются пункты проката детских вещей, где семьи смогут бесплатно воспользоваться колясками, кроватками, стульчиками для кормления и другими предметами ухода за ребенком. По данным региональных властей, сейчас в Прикамье проживает около 300 тысяч семей, из которых 40 тысяч являются многодетными. В нашем крае за 2025 год зафиксировано снижение профессиональной заболеваемости более чем в 2 раза. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. Ведомство отмечает, что в регионе действует около 6 тысяч промышленных предприятий, где заняты более 724 тысяч человек. В 2025 году зарегистрировано 28 случаев профзаболеваний. Наиболее распространенными остаются нарушения слуха, заболевания опорно-двигательного аппарата и вибрационная болезнь. В Роспотребнадзоре указали, что доля рабочих мест превышением гигиенических нормативов по шуму в регионе составляет 22%. Пермская обувная фабрика «Трек» запустила сайт spasitrek.rf для сбора пожертвований. Как сообщил представитель компании, помощь требуется, чтобы закрыть долги фабрики по налоговым платежам. Если этого не сделать, предприятию грозит закрытие. Ранее пермский производитель обуви «Трек» сообщил о снижении экономических показателей компании. Это связано с общим кризисом в отрасли. Из-за экономического спада компания сократила персонал. Сейчас работает 75 человек, а в начале года было 400 сотрудников. При ухудшении ситуации «Трек» не исключает возможного закрытия. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про самые интересные и простые способы поднять настроение расскажу сегодня. Вкусная еда тоже может помочь в выработке гормона счастья. Но стоит быть осторожным, так как еда решит ваши проблемы лишь на время. Хотя горячая и ароматная пицца может изменить ваше настроение в лучшую сторону. Чрезмерное употребление калорийных блюд обязательно навредит вам в будущем и отложится на талии. Но это действительно эффективно. Эффективный способ отвлечься и поднять настроение. Важно лишь выбирать полезные и правильные продукты.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про самые интересные и простые способы поднять настроение рассказываю сегодня. Часто плохое настроение – это просто усталость. Если вы успели переутомиться, потребуется не один день на восстановление. Разрешите себе просто отдыхать, буквально лежать на диване и плевать в потолок без всяких полезных дел. Ровно столько, сколько потребуется именно вам. Особенно важно полноценно отдохнуть, когда болеешь. В этом случае избежать плохого настроения и не удастся. Просто придется быть к себе снисходительным и не ждать от себя особых подвигов.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Yeah.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про самые интересные и простые способы поднять настроение рассказываю сегодня. Огромный заряд положительных эмоций мы испытываем, когда совершаем альтруистические поступки. Альтруизм повышает нашу самооценку. Мы испытываем удовлетворение от того, что кому-то были полезны. В целом, наше представление о мире улучшается. Совершите небольшое доброе дело. Не обязательно сразу увлекаться серьезной благотворительностью. Например, на работе угостите коллег кофе, купите корм в местный приют для животных, навестите соседку-старушку с пакетом фруктов.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми. «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. По итогам 2025 года заболеваемость корью в России снизилась почти в 3,5 раза в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в период с 2023 по 2025 годы в стране фиксировался цикличный подъем заболеваемостью корью. Подобные явления регистрируются каждые 4-6 лет. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год. Тогда в России выявили около 22,5 тысяч случаев кори. При этом в 2025 году в стране зафиксировали чуть более 6,5 тысяч случаев кори. Показатель заболеваемости составил 4,5 на 100 тысяч населения. Это в 2 раза выше среднемноголетнего, но в 3,5 раза ниже в сравнении с итогами 2024 года. В Пермском крае объявлен конкурс на выполнение работ по строительству учебного корпуса Березняковского политехнического техникума. Начальная цена контракта составляет чуть более 1 миллиарда рублей. Заказчиком выступает АО «Корпорация развития Пермского края». Заявки принимаются до 29 июня. Итоги подведут 2 июля. Согласно проектной документации, здание возведут на участке по улице Ивана Дощенникова, 21. Площадь земельного участка 28 тысяч квадратных метров. В рамках контракта подрядчик должен выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, включая внутреннюю отделку, прокладку инженерных сетей, монтаж технологического оборудования, а также благоустройство территории. Строительство планируется завершить до 25 февраля 2028 года. Объект включен в адресную инвестиционную программу Пермского края. Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Самые нестандартные способы поднятия настроения рассказываю сегодня. В моменте, когда грустно, помогут внешние опоры. Структуризация и план. Распишите на бумаге по пунктам, что планируете делать в ближайшие 2-3 часа. Даже если вы не собираетесь делать ничего важного, распишите самые элементарные планы. Погулять с собакой, помыть посуду, выбрать фильм на вечер, сделать звонок, выпить кофе. Простой список шагов, которые вы будете выполнять как инструкцию, не даст вам завязнуть в негативных мыслях. Плюс вы получите удовлетворенность от выполнения задуманного.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Про самые простые способы поднять настроение расскажу сегодня. Разговор на отвлеченные темы – самый доступный способ, как поднять настроение. Особенно если собеседник будет в хорошем расположении духа. Здесь будет работать такой коммуникационный механизм, как присоединение, когда вы словно заражаетесь чужим воодушевлением. Поэтому полезнее будет просто поболтать ни о чем, чем рассказывать подробности своих неприятностей, чтобы, наоборот, не присоединить собеседника к своему плохому настроению.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль.ФМ.
2: Я твой филяй.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие из нас прибегают к поговорке «коней на переправе не меняют», когда одолевают опасения перед внесением существенных изменений в процесс выполнения какой-нибудь значимой задачи. Однако они многие осведомлены о том, что за этой, казалось бы, бытовой мудростью скрывается подлинная политическая коллизия, определившая ход истории целой нации. Эта фраза прочно вошла в международный языковой оборот благодаря 16-му президенту Соединенных Штатов Аврааму Линкольну. В 1864 году, в самый разгар гражданской войны в Америке, Линкольн выдвигал свою кандидатуру на второй президентский срок. Однажды делегация Национального союза прибыла, чтобы поздравить его с этим решением. В ответной речи президент, прославившийся своим тонким чувством юмора и склонностью к употреблению простых сравнений, отказался от высокопарных заявлений о демократии. Вместо этого он поделился старой историей о фермере, который заметил, что не самое лучшее время для смены лошадей, когда вы находитесь на середине пути через ручей.
0: Территория фактов. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
6: Застройщик ООСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АО Дебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Власти России уточнят требования к перевозкам детей на автобусах, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Проработать вопрос поручили Минтрансу, Минпромторгу, Росстандарту, Министерству внутренних дел России и властям регионов. Отчитаться о проделанной работе в правительство необходимо в 2028 году. В документе отмечается, что необходимо обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам. Совершенствование требований затронет в том числе международные и междугородние перевозки, организованные группы перевозки детей и перевозки школьными автобусами. На минувшей неделе на заседании краевого правительства обсудили вопрос о мерах поддержки семей с детьми. Всего их больше 40, в том числе льготная ипотека и программа «Жилье для молодой семьи». Особое внимание сегодня уделяется социальному контракту, который реализуется в рамках нацпроекта «Семья» для тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Открытие своего дела – одно из самых востребованных направлений. Это и возможность реализовать свой потенциал и обеспечить стабильный доход для семьи. Подать заявление на заключение социального контракта можно через отделы соцзащиты, территориальные многофункциональные центры и портал госуслуги. В нашем крае с 1 января этого года был введен режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения. За несколько месяцев на новый режим налогообложения перешли более 4500 юрлиц и около 3500 индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере розничной торговли. Напомним, на новый режим могут перейти предприятия с годовым доходом не более 60 миллионов рублей и штатом не более 5 человек. Налоговые ставки по новому режиму чуть выше, чем по УСН, но зато налогоплательщики освобождены от уплаты страховых взносов и к их отчетности предъявляются упрощенные требования. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Про самые интересные и простые способы поднять настроение расскажу сегодня. Банальный совет, но очень действенный. Психолог Фрэнсис Шапиро, основательница психотерапевтического метода, используемого для терапии посттравматических состояний, открыла его закономерности, прогуливаясь в парке. Во время прогулки наш взгляд автоматически совершает движение из стороны в сторону. Такое движение глаз запускает неврологические процессы, способствующие переработке тяжелых переживаний, уменьшению беспокойства, тревоги и стресса. Так что совет прост. Гуляйте каждый день. Без цели. Просто наслаждаясь окружающим пейзажем и звуками мира.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про самые интересные и простые способы поднять настроение рассказываю сегодня. Исследования компании HTC показали, что субъективное переживание счастья зависит от эстетики окружающего пространства. Мы чувствуем себя более счастливыми, когда видим красивые вещи. Окружите себя приятными предметами, наденьте красивую одежду, ешьте из красивой посуды, посмотрите на красивые пейзажи. Если надо поднять себе настроение в день рождения, не дожидайтесь, пока о ваших желаниях догадаются. Порадуйте себя сами цветами и прямо скажите близким, что вам нужно для праздничного настроя.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про самые интересные и простые способы поднять настроение расскажу сегодня. Составьте ресурсный список. Выпишите дела, которые приносят удовольствие. Хобби, чашка чая в тишине, книга, прогулка. Занятия должны быть простыми. Не требовать много времени и быть всегда под рукой. Держите этот список на видном месте, чтобы в моменты плохого настроения он попадался вам на глаза и напоминал о способах, которыми можно позаботиться о себе здесь и сейчас.
0: Это радио с соляной столицы.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аудибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемиро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Пишите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае за последние 5 лет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО, родилось более 2300 детей, в том числе 57 пар двойняшек. В регионе продолжается работа по профилактике заболеваний, сохранению репродуктивного здоровья, сопровождению беременности и развитию детского здравоохранения. Ежегодно более 70 тысяч подростков проходят профильные осмотры, а молодые семьи могут воспользоваться сертификатом молодоженов для совместного обследования. С 2023 года такую возможность использовали более 2500 семей. Обследование и лечение пациентов с бесплодием проводится в 18 межрайонных кабинетах и краевом центре репродуктивного здоровья. Медицинская поддержка также оказывается во время беременности, в том числе через работу психологов, школ будущих родителей и современные методы пренатальной диагностики. За последние 5 лет в Прикамье открыли 8 детских поликлиник, создали 8 новых женских консультаций в сельских территориях и малых городах, а также провели ремонт ряда медицинских учреждений. Проектная документация по строительству акватеррариума в Новом Пермском зоопарке получила положительное заключение госэкспертизы. Основным композиционным ядром станут 2 выставочных блока – террариумная и аквариальная экспозиции. В аквариальной части будут располагаться аквариумы для рыб и единственный пресноводный аквариум. Его объем будет более 10 тысяч литров. Всего будут размещены 22 террариума. В каждой зоне установят оборудование для фильтрации и регулировки температуры воздуха и влажности. В Минстрое Прикамье отметили, что в акватеррариуме будут предусмотрены температурные циклы. Также здесь настроят освещенность. Строительство акватеррариума в Новом Пермском зоопарке начнется летом. На строительство объекта выделено 650 миллионов рублей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00. В Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про самые интересные и простые способы поднять настроение рассказываю сегодня. Парадоксальная практика, которая поможет избавиться от грусти и тоски. Целенаправленно пострадать. Включите самую грустную музыку. Максимально проникнитесь печальными эмоциями. Погрузитесь в переживания. Подпевайте, передавайте свои чувства мимикой, жестами. Эта практика помогает не подавлять эмоции, а прожить их и выплеснуть. Это явление подтверждается исследованиями, которые выявили, что многие люди, когда очень грустно, предпочитают слушать такую же грустную музыку, и это им помогает справиться со своими переживаниями.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: был.
1: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про самые интересные и простые способы поднять настроение рассказываю сегодня. Новый опыт всегда дает позитивный заряд. Организуйте себе небольшое приключение. Попробуйте что-то новое. Посетите места, в которых раньше не бывали. Не обязательно тратиться на дорогостоящие развлечения. Можно найти что-то необычное для себя, если даже нет денег. Например, посещение музея, дорога домой по новому маршруту. Творческий онлайн-мастер-класс.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленое лето.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Центровой Артем Клименко покинет «Автодор», об этом сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог сине-бело-голубым дважды победить в Суперкубке Единой лиги ВТБ, стать обладателями бронзовых медалей Единой лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. В воскресенье 14 июня Адвокат вывел свою команду на матч первого тура группы Е против Германии в возрасте 78 лет. Нидерландский специалист побил рекорд, установленный 12 числа, 74-летним главным тренером сборной Чехии Мирославом Коубеком. Напомню, что Дик Адвокат возглавляет сборную Кюрасао с января 2024 года. В феврале этого года он покинул свою должность из-за болезни дочери, но в начале мая объявил, что вернется на пост и отправится с командой на чемпионат от мира. Катар сыграл в ничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время на чемпионате мира 2026, итог игры 1-1. На 17-й минуте нападающий швейцарцев Брель Эмболо реализовал пенальти. В добавленное к матчу время защитник катарцев Боулем Хухи сравнял счет. Швейцария и Катар набрали по одному баллу. У других участников группы Б, Босния, Герцеговина и Канады, также по одному очку. В следующем матче швейцарцы сыграют с Боснией 18 июня, Катар встретится с Канадой 19 числа. Реал подпишет 6-летний контракт с защитником Челси Марком Кукурелли, и об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 27-летний испанец уже дал согласие на переход, он должен будет присоединиться к королевскому клубу после завершения чемпионата мира по футболу. Кукурелли – воспитанник Барселоны. Защитник выступает за Челси с августа 2022 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 50 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Льюис Хэмилтон победил на этапе Формулы-1 в Барселоне и выиграл первую гонку с 2024 года. Второе место занял стартовавший с пол-позиции пилот Мерседес Джордж Рассел. Тройку замкнул гонщик Макларен Ландо Норрис. 41-летний Хэмилтон одержал победу в Формуле-1 впервые с июля 2024 года и впервые после перехода в Феррари перед сезоном 2025. В этом чемпионате британец также становился третьим на этапе в Китае и вторым в Канаде. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Один из лучших способов, как поднять себе настроение дома или даже на работе, буквально за 15 минут, переключиться на тело. Включите любимую музыку и интуитивно двигайтесь в ритм. Наше эмоциональное состояние всегда отражается на физическом самочувствии. В теле накапливается напряжение, появляются мышечные зажимы и слабость. Эта связь работает и в обратную сторону. Улучшения в теле сразу привлекут улучшение настроения. Про самые интересные и простые способы поднять настроение рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все сложится.
5: С новым Tenet T4L. «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов 328/1.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в этом году откроются новые кризисные центры помощи семьям. Они начнут работу в Горнозаводске, Краснокамске и Чайковском. Такие центры оказывают комплексную поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогая решать проблемы без разлучения родителей и детей. Кроме того, с 1 июля в Перми, Чайковском, Кудымкаре, Кунгуре и Березниках откроются пункты проката детских вещей, где семьи смогут бесплатно воспользоваться колясками, кроватками, стульчиками для кормления и другими предметами ухода за ребенком. По данным региональных властей, сейчас в Прикамье проживает около 300 тысяч семей, из которых 40 тысяч являются многодетными. В нашем крае за 2025 год зафиксировано снижение профессиональной заболеваемости более чем в 2 раза. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. Ведомство отмечает, что в регионе действует около 6 тысяч промышленных предприятий, где заняты более 724 тысяч человек. В 2025 году зарегистрировано 28 случаев профзаболеваний. Наиболее распространенными остаются нарушения слуха, заболевания опорно-двигательного аппарата и вибрационная болезнь. В Роспотребнадзоре указали, что доля рабочих мест с превышением гигиенических нормативов по шуму в регионе составляет 22%. Пермская обувная фабрика «Трек» запустила сайт spasitrek.rf для сбора пожертвований. Как сообщил представитель компании, помощь требуется, чтобы закрыть долги фабрики по налоговым платежам. Если этого не сделать, предприятию грозит закрытие. Ранее пермский производитель обуви «Трек» сообщил о снижении экономических показателей компании. Это связано с общим кризисом в отрасли. Из-за экономического спада компания сократила персонал. Сейчас работает 75 человек, а в начале года было 400 сотрудников. При ухудшении ситуации «Трек» не исключает возможного закрытия. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного дня и отличного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. В эфире программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». Будем читать ваши привет, поздравления, признания в любви и ставить ваши любимые хиты в наш соленый музыкальный плейлист. Чтобы это все заработало, собственно, тебе стоит лишь отправить сообщение нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/lfm. А что именно заработало, чтобы ваш привет был озвучен и ваша музыка тоже прозвучала в эфире радио «Соль-ФМ». Еще раз напоминаю, в группу ВКонтакте «Радио Соль-ФМ» по адресу vk.com/solofm пиши в чат видеотрансляции или же нам в личные сообщения группы ВКонтакте, или же пиши нам на наш телеграм-канал «Радио Соль-ФМ», и все обязательно зазвучит в твоих соленых колонках. Ну что, погнали?
0: Соленый алло!
2: А ты

Первый привет уже врывается в эфир радио Салифэм. Евгения оставила свое сообщение. Она поздравляет саму себя с днем рождения. Что такое, что это значит вообще? Евгению мы тогда поздравляем, и команда радио Салифэм, и слушатели радио Салифэм. Не грусти, не унывай. В любом случае появится тот молодой человек, возможно, подруга, возможно, близкие, родные. В общем, все, кто тебя знает, обязательно тебя поздравят с днем рождения. И настроение тебе поднимем крутым треком от проекта Fisun, Do You Wanna. Что ты хочешь, это однозначно для тебя. Есть у нас поздравление для мамы Елены Синяевой. Она поздравляет Наталью, маму, с днем рождения. Желаю ей всех самых замечательных вещей на свете. Мама, я тебя очень сильно люблю.

Продолжаем общаться, продолжаем делать этот день намного приятнее с помощью ваших привитых поздравлений в программе по музыкальным заявкам с Алиной Алё. Рима Сабанина оставила сообщение. Поздравления, поздравляем с 25-летием, с днем рождения нашего любимого, дорогого сына Сабанина Данила. Желаем здоровья, семейного счастья, процветания на работе и в спорте. Сынок, мы тебя любим. Мама, папа, Сабанины и семья Нестеренко подписались. Поздравляем Данила с днем рождения, с юбилеем. Далее Елена Исакова поздравляет своего мужа Валерия с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов, любить детей и жену и исполнить свою мечту. Валерия, поздравляем также с днем рождения.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алёной Алё в эфире радио Салют.ФМ. Отправляй все свои самые важные слова, что должны прозвучать в эфире радио Салют.ФМ. Обязательно все озвучу. Ну и, конечно же, ваши музыкальные пожелания тоже постараюсь поставить. Вот уже попросили поставить Аршавина. В ближайшее время поищу, поставлю что-нибудь эдакое. Ну и быстрый привет от Сергея Ильина. Так и пишет: я быстро передаю привет всему Пермскому краю. Тебе тоже быстрый привет. Также есть такое оригинальное поздравление с прошедшим. От кого не скажу, попросили анонимно. Просто с прошедшим, Ксюш. Я так понимаю, это поздравление попадает под все поздравления для тех прекрасных дам, которых зовут Ксения или Ксения. Я, в свою очередь, тоже свою сестру хочу поздравить с днем рождения, с прошедшим. Тепла, счастья, радости, всего самого хорошего. Братски обнимаю, целую, люблю, знай это. Не только я и вся наша семья. Скоро увидимся. Если ты вдруг сейчас возле приемника, обязательно приеду где-то примерно к 6 вечера и также еще раз тебя поздравлю. Ну что, вы тоже пишите, отправляйте свои поздравления, отправляйте горячие пламенные приветы. Все озвучу. Оставить сообщение можно в нашей группе ВКонтакте по адресу wiki.com/salafm. Личные сообщения группы, чат, видеотрансляции, возможно, где-то под постом. Или в телеграм-канале Радио Салют.ФМ тоже пиши.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль-ФМ. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-ФМ. Алёны, алё!

Итак, ты, дорогой друг, если тоже одинок на данный момент, где-то едешь, возможно, один, не скучай, ты не один, мы с тобой, и тебе отправляем горячий пламенный привет. Ты тоже возьми, найди минутку свободного времени, вспомни, кто тоже жаждет, вот прям жаждет, ну или не жаждет, неважно, просто пиши свой привет горячий пламенный, и поднимем настроение твоим близким, родным вместе. Оставить сообщение в группе ВКонтакте «Радио с ЛФМ» можно, если что. Ева Бажан только что оставила сообщение. Она поздравляет, кстати, не только она. Плесунова Севу из Кизела. С днем рождения тебя! Желаем счастья, здоровья, благополучия, удачи в работе. Ева, Мария и Аня, сестры твоей девушки. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Также дополнили сообщение. Севу еще раз поздравляем с днем рождения. Тепла, счастья, радости и всего самого-самого-самого.

Программа по музыкальным заявкам с Алена Алё завершается. Читаю последние сообщения на сегодня. Анна пишет нам. Она поздравляет Танину Анастасию с днем рождения. Желаю счастья и здоровья. Аня подписалась. Алена поздравляет своего любимого мужа Сергея Рыжова с днем рождения. Люблю тебя, ты самый лучший. На этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю каждому отличного понедельника.

0: и прекрасного продолжения дня. Услышимся завтра в 16:00. Пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми, «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми, «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. По итогам 2025 года заболеваемость корью в России снизилась почти в 3,5 раза в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в период с 2023 по 2025 годы в стране фиксировался цикличный подъем заболеваемости корью. Подобные явления регистрируются каждые 4-6 лет. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год. Тогда в России выявили около 22,5 тысяч случаев кори. При этом в 2025 году в стране зафиксировали чуть более 6,5 тысяч случаев кори. Показатель заболеваемости составил 4,5 на 100 тысяч населения. Это в два раза выше среднемноголетнего, но в 3,5 раза ниже в сравнении с итогами 2024 года. В Пермском крае объявлен конкурс на выполнение работ по строительству учебного корпуса Березняковского политехнического техникума. Начальная цена контракта составляет чуть более 1 миллиарда рублей. Заказчиком выступает АО «Корпорация развития Пермского края». Заявки принимаются до 29 июня. Итоги подведут 2 июля. Согласно проектной документации, здание возведут на участке по улице Ивана Дощенникова, 21. Площадь земельного участка 28 тысяч квадратных метров. В рамках контракта подрядчик должен выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, включая внутреннюю отделку, прокладку инженерных сетей, монтаж технологического оборудования, а также благоустройство территории. Строительство планируется завершить до 25 февраля 2028 года. Объект включен в адресную инвестиционную программу Пермского края. Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 19 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Новый

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Власти России уточнят требования к перевозкам детей на автобусах, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Проработать вопрос поручили Минтрансу, Минпромторгу, Росстандарту, Министерству внутренних дел России и властям регионов. Отчитаться о проделанной работе в правительство необходимо в 2028 году. В документе отмечается, что необходимо обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам. Совершенствование требований затронет в том числе международные и междугородние перевозки, организованные группы перевозки детей и перевозки школьными автобусами. На минувшей неделе на заседании краевого правительства обсудили вопрос о мерах поддержки семей с детьми. Всего их больше 40, в том числе льготная ипотека и программа «Жилье для молодой семьи». Особое внимание сегодня уделяется социальному контракту, который реализуется в рамках нацпроекта «Семья» для тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Открытие своего дела – одно из самых востребованных направлений. Это и возможность реализовать свой потенциал и обеспечить стабильный доход для семьи. Подать заявление на заключение социального контракта можно через отделы соцзащиты, территориальные многофункциональные центры и портал госуслуги. В нашем крае с 1 января этого года был введен режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения. За несколько месяцев на новый режим налогообложения перешли более 4500 юрлиц и около 3500 индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере розничной торговли. Напомним, на новый режим могут перейти предприятия с годовым доходом не более 60 миллионов рублей и штатом не более 5 человек. Налоговые ставки по новому режиму чуть выше, чем по УСН, но зато налогоплательщики освобождены от уплаты страховых взносов и к их отчетности предъявляются упрощенные требования. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала бразды правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня. Зачем? Ну, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Европейские бренды, ну якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались

0: кранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю, вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фанатиков, ну или, скажем так, петролхедов, до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
1: Автомобильные факты.
0: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников. И я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании, на дороге, а не как слежку за тобой. Ну вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы по загородной трассе, темнота непроглядная, ну, сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Ну, класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи.
1: За баранкой. Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 19 градусов, днем до 24.
1: Реклама на Соль-ФМ.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Все сложится. С новым Tenet T4L «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 000 рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8340. 2-205-51-87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае за последние 5 лет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО, родилось более 2300 детей, в том числе 57 пар двойняшек. В регионе продолжается работа по профилактике заболеваний, сохранению репродуктивного здоровья, сопровождению беременности и развитию детского здравоохранения. Ежегодно более 70 тысяч подростков проходят профильные осмотры, а молодые семьи могут воспользоваться сертификатом молодоженов для совместного обследования. С 2023 года такую возможность использовали более 2500 семей. Обследование и лечение пациентов с бесплодием проводится в 18 межрайонных кабинетах и краевом центре репродуктивного здоровья. Медицинская поддержка также оказывается во время беременности, в том числе через работу психологов, школ будущих родителей и современные методы пренатальной диагностики. За последние 5 лет в Прикамье открыли 8 детских поликлиник, создали 8 новых женских консультаций в сельских территориях и малых городах, а также провели ремонт ряда медицинских учреждений. Проектная документация по строительству акватеррариума в Новом Пермском зоопарке получила положительное заключение госэкспертизы. Основным композиционным ядром станут 2 выставочных блока – террариумная и аквариальная экспозиции. В аквариальной части будут располагаться аквариумы для рыб и единственный пресноводный аквариум. Его объем будет более 10 тысяч литров. Всего будут размещены 22 террариума. В каждой зоне установят оборудование для фильтрации и регулировки температуры воздуха и влажности. В Минстрое Прикамье отметили, что в акватеррариуме будут предусмотрены температурные циклы. Также здесь настроят освещенность. Строительство акватеррариума в Новом Пермском зоопарке начнется летом. На строительство объекта выделено 650 миллионов рублей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соленое лето на

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Центровой Артем Клименко покинет «Автодор», об этом сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог сине-бело-голубым дважды победить в Суперкубке Единой лиги ВТБ, стать обладателями бронзовых медалей Единой лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. В воскресенье 14 июня Адвокат вывел свою команду на матч первого тура группы Е против Германии в возрасте 78 лет. Нидерландский специалист побил рекорд, установленный 12 числа, 74-летним главным тренером сборной Чехии Мирославом Коубеком. Напомню, что Дик Адвокат возглавляет сборную Кюрасао с января 2024 года. В феврале этого года он покинул свою должность из-за болезни дочери, но в начале мая объявил, что вернется на пост и отправится с командой на чемпионат от мира. Катар сыграл в ничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время на чемпионате мира 2026, итог игры 1-1. На 17-й минуте нападающий швейцарцев Брель Эмболо реализовал пенальти. В добавленное к матчу время защитник катарцев Боулем Хухи сравнял счет. Швейцария и Катар набрали по одному баллу. У других участников группы Б, Боснии, Герцеговины и Канады, также по одному очку. В следующем матче швейцарцы сыграют с Боснией 18 июня, Катар встретится с Канадой 19 числа. Реал подпишет 6-летний контракт с защитником Челси Марком Кукурелии, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 27-летний испанец уже дал согласие на переход, он должен будет присоединиться к королевскому клубу после завершения чемпионата мира по футболу. Кукурелия – воспитанник Барселоны. Защитник выступает за Челси с августа 2022 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 50 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Льюис Хэмилтон победил на этапе Формулы-1 в Барселоне и выиграл первую гонку с 2024 года. Второе место занял стартовавший с пол-позиции пилот Мерседес Джордж Рассел. Тройку замкнул гонщик Макларен Ландо Норрис. 41-летний Хэмилтон одержал победу в Формуле-1 впервые с июля 2024 года и впервые после перехода в Феррари перед сезоном 2025. В этом чемпионате британец также становился третьим на этапе в Китае и вторым в Канаде. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 19 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250 70 00. Куда едем?

0: участок, к морю или к теще. Решать вам. Главное – с комфортом. «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большие.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье в этом году откроются новые кризисные центры помощи семьям. Они начнут работу в Горнозаводске, Краснокамске и Чайковском. Такие центры оказывают комплексную поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогая решать проблемы без разлучения родителей и детей. Кроме того, с 1 июля в Перми, Чайковском, Кудымкаре, Кунгуре и Березняках откроются пункты проката детских вещей, где семьи смогут бесплатно воспользоваться колясками, кроватками, стульчиками для кормления и другими предметами ухода за ребенком. По данным региональных властей, сейчас в Прикамье проживает около 300 тысяч семей, из которых 40 тысяч являются многодетными. В нашем крае за 2025 год зафиксировано снижение профессиональной заболеваемости более чем в 2 раза. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. Ведомство отмечает, что в регионе действует около 6 тысяч промышленных предприятий, где заняты более 724 тысяч человек. В 2025 году зарегистрировано 28 случаев профзаболеваний. Наиболее распространенными остаются нарушения слуха, заболевания опорно-двигательного аппарата и вибрационная болезнь. В Роспотребнадзоре указали, что доля рабочих мест с превышением гигиенических нормативов по шуму в регионе составляет 22%. Пермская обувная фабрика «Трек» запустила сайт spasitrek.rf для сбора пожертвований. Как сообщил представитель компании, помощь требуется, чтобы закрыть долги фабрики по налоговым платежам. Если этого не сделать, предприятию грозит закрытие. Ранее пермский производитель обуви «Трек» сообщил о снижении экономических показателей компании. Это связано с общим кризисом в отрасли. Из-за экономического спада компания сократила персонал. Сейчас работает 75 человек, а в начале года было 400 сотрудников. При ухудшении ситуации «Трек» не исключает возможного закрытия. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам? Берег такой черный, не видно ничего

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие из нас прибегают к поговорке «коней на переправе не меняют», когда одолевают опасения перед внесением существенных изменений в процесс выполнения какой-нибудь значимой задачи. Однако немногие осведомлены о том, что за этой, казалось бы, бытовой мудростью скрывается подлинная политическая коллизия, определившая ход истории целой нации. Эта фраза прочно вошла в международный языковой оборот благодаря 16-му президенту Соединенных Штатов Аврааму Линкольну. В 1864 году, в самый разгар гражданской войны в Америке, Линкольн выдвигал свою кандидатуру на второй президентский срок. Однажды делегация Национального союза прибыла, чтобы поздравить его с этим решением. В ответной речи президент, прославившийся своим тонким чувством юмора и склонностью к употреблению простых сравнений, отказался от высокопарных заявлений о демократии. Вместо этого он поделился старой историей о фермере, который заметил, что не самое лучшее время для смены лошадей, когда вы находитесь на середине пути через ручей.
0: Территория.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 19 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
7: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 19 градусов, днем до 24.
0: Лето в ритме города. Это...

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре хорошего настроения.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.